0: Лена Малевич.
1: Ну что ж, на Сахалине 11 часов, 2 минуты, если быть точнее. Уже наверняка многие из вас к этому времени проснулись. Даже, возможно, сейчас в данный момент завтракают. Вам всем приятного аппетита. И хочется, конечно, отметить, что завтраки в выходные дни – это особенный вайб, это особенный вкус. Даже привычная чашка кофе все равно имеет нечто волшебное, потому что это размеренное такое состояние, все очень вкусно, все очень здорово, и хочется, конечно, наслаждаться и остановить этот момент. Но я предлагаю, конечно, этим моментом насладиться, но ничего останавливать не стоит, нужно двигаться только вперед и, естественно, с хорошим настроением. В этом часе у нас с вами будет гороскоп, мы еще поиграем стоп-кадр, расскажу о погоде, ну и, естественно, подготовила для вас самые горячие хиты нашего текущего года и, конечно, предыдущих лет, потому что музыка, она вечная и всегда поднимает настроение.

Что нам рекомендуют звезды сегодня, 5 сентября, узнаем прямо сейчас. Итак, овны. День подходит для небольших перемен. Переставьте мебель, измените привычный маршрут, попробуйте новое блюдо или займитесь непривычным делом. У тельцов сегодня возможна встреча, которая окажется гораздо интереснее, чем вы предполагали. А тем, кто одинок, будьте открыты к новым знакомствам и свиданиям. Близнецы, не перегружайте себя многочисленными делами, особенно во второй половине дня. Организму необходимо время, чтобы восстановиться от насыщенной рабочей недели. Рак. Сегодня полезно провести время вдвоем с любимым человеком без телефонов и посторонних дел. Это может поможет почувствовать близость, которой не хватает в повседневной суете. Львы. Звезды предупреждают о незапланированных бытовых тратах. Хорошо, если у вас есть небольшой бюджет, который позволит не нарушить основной. Девы. День подходит для примирения. Если вы давно не разговаривали после ссоры, один добрый шаг поможет разрушить стену недопонимания между вами. Весы. Небольшая физическая активность принесет вам больше пользы, чем вам кажется. Прогулка, легкая разминка или непривычная зарядка помогут переключиться после трудовых будней. У скорпионов сегодня обстоятельства могут заставить вас изменить первоначальный план действий, но именно такой поворот может привести к более удачному результату. Не расстраивайтесь, если что-то идет не так. Стрельцы. День, когда стоит беречь нервную систему от лишних конфликтов. И если спор и разбор полетов можно перенести на завтра, то лучше отложите на завтра. Козероги. Сегодня стоит осторожнее относиться к экстремальным нагрузкам. Если вы давно не тренировались, не пытайтесь за один день наверстать упущенное. Водолеи. Сегодня настроение будет напрямую влиять на вашу жизненную энергию. Встреча с приятным человеком или занятие любимым делом поможет эмоциональной перезагрузке. А вот у рыб во второй половине дня возможен разговор с любимым человеком о будущем. Тема может касаться жилья, путешествия, создания семьи или других серьезных планов. Друзья, всем хорошей субботы. Пользуйтесь информацией от наших астрологов, и пусть все будет хорошо.

0: Поговорим о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске и Сахалинском, Ногликах и Поронайске сегодня без осадков и температура воздуха около 20 тепла. Красногорске и Макарове также без осадков и плюс 22. В Долинске и Аниве осадков не ожидается, воздух прогреется до 25 градусов. В Охотском пройдет небольшой дождь, здесь плюс 26. Карасакове без осадков. Осадков 23 тепла, в Малокурильском и Южно-Курильском без осадков и около 20 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня максимальная температура воздуха составит 25 градусов с плюсом. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, пришло время расчехлять свой кинобагаж и выигрывать билеты в кинотеатр «Октябрь» абсолютно на любой сеанс, в любой день недели. Удачи сегодня будет 18-му, кто вот 18-й правильно пришлет ответ на тот стоп-кадр, который я уже разместила в нашей группе радио АСТВ ВКонтакте, тот и получит этот долгожданный и заветный трофей, два билета в кинотеатр «Октябрь». Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио АСТВ», смотрите на стоп-кадр и обязательно отвечайте. Но самое важное, ответы нужно присылать нам в мессенджерах «Макс» и «Телеграм» «Радио АСТВ» на номер +7 900 660 1505. Нужно написать название. И тот, кто будет 18-м, тому я и подарю билет в кинотеатр «Октябрь». Несложное задание сегодня. В принципе, думаю, миллениалы легко справятся с этим заданием. Я жду вашей активности и с удовольствием вручу билеты за правильный 18-й ответ.

Знаете, друзья, мне тоже очень нравится тот фильм, чей стоп-кадр сегодня я разместила в нашей группе ВКонтакте Радио СТВ. Обожала его смотреть в свое время. Мне кажется, он не теряет своей актуальности и по сей день. Шутки, они, знаете ли, всегда актуальны. Вот именно в таком вот ракурсе. Там речь идет про отношения, отношения людей, мужчин, женщин. И все вот шуточки между ними, они, мне кажется, не имеют срока годности. Многие уже начали присылать и присылают правильные ответы, и это здорово. И мы, пожалуй, немножко прервемся сейчас на музыку, на прогноз погоды, все это в ближайшее время. И потом я подведу итоги. Я напоминаю, что 18-й правильно приславший свои сообщения на мессенджер Макс и Телеграм Радио СТВ по номеру 8-900-660-1505 с названием сериала, тот и получит билеты в киноконцертный зал «Октябрь».

0: У нас прогноз погоды, что нам сегодня готовят синоптики, приготовили уже синоптики, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, на сегодняшний день, на 5 сентября, в Александровске, Сахалинском, в Ногликах, в Поронайске, ожидается погода без осадков и до 20 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, также осадков не ожидается, здесь плюс 22. В Долинске и Аниве без осадков и около 26 градусов выше нулевой отметки. В Охотском ожидается небольшой дождь, здесь тоже плюс 26. В Корсакове без осадков плюс 23. В Малокурильском и Южно-Курильском без существенных осадков и около 20 градусов выше нулевой отметки. В областной столице сегодня максимум воздух прогреется до 25 градусов, ветер западный от 1 до 5 градусов. Метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
7: Купи

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи!
2: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Автоцентр «Гигант». Профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов. Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, пришло время подводить итоги с топ-кадра. Кто из вас справился, да, кто? Многие, кто справился, на самом деле. Ответ очень очевидный. Это сериал «Друзья», культовый сериал в свое время. Действительно, очень классное кино. И, вы знаете, из многочисленных правильных ответов 18-й была Наталья, чей номер телефона заканчивается на 4817. Наташа нам написала в Максе. Поэтому ждем у нас на Радио СТВ в гостях за заслуженными выигранными билетами в кинотеатр «Октябрь». Можно выбрать уже сейчас тот день недели и тот фильм, на который вы хотите сходить, посмотреть, выбрать уже себе какую-то компанию, потому что билетов будет два. Поздравляю вас, Наталья, и всех, кто у нас сегодня участвовал. Вы тоже молодцы большие, что и кино смотрите, и АСТВ слушаете, и активно себя проявляете. Обязательно вам тоже улыбнется удача, это 100%. Главное, что вы участвуете и смотрите кино. А я в ближайшее время вам приготовила отличную музыку. Прямо сейчас Полина Гагарина, спектакль окончен, так как и наша программа «Стоп-кадр» тоже завершилась.
0: «Стоп-кадр» на радио АСТВ.

0: На Сахалине, Курилах. Полдень.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Ну что ж, друзья, я думаю, что не открою Америку, если скажешь, что суббота в большем приоритете, чем воскресенье среди выходных дней, потому что в субботу у нас есть еще один выходной в запасе, да, воскресенье, а вот следующий после субботы такой уже с налетиком таким переживаний и разочарования, что вот так быстро наши выходные пролетели, нужно готовиться к понедельнику. Но, тем не менее, я предлагаю пока так далеко не забегать. Максимум, что я могу рассказать, это о ближайших планах музыкальных. Это у нас будет Flo Rida с композицией Right Round, Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Далее вы услышите Holiday Boy, Пожары, Luis Fonsi, Despacito, а также Звери, Районы, Кварталы. Встречайте в своих радиоприемниках прямо сейчас.

0: станция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну а прямо сейчас информация о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе без осадков до плюс 19 градусов. В Тымовском, Углегорске и Томаре осадков также не ожидается. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Чехове, Невельске и Хомске без осадков, и здесь плюс 22. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске без осадков, плюс 21. В областной столице сегодня максимум воздух прогреется до 25 градусов. Без осадков, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-043-31.
6: 6+.
7: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
11: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

LJ и его розовое вино. Пожалуй, выходные — это действительно те дни, когда мы можем чуть больше розового, белого или красного. Но я считаю, что все хорошо в меру. Да, нужно выходные провести так, чтобы не было мучительно больно в понедельник, не собирать себя по кусочкам, а начать работать продуктивно. Есть действительно классные вещи, которые приносят удовольствие и радость, перезагрузку дают своего рода. И музыка среди этих вещей. На радио СТВ ее полным-полно. Каждый найдет для себя что-то по вкусу. Поэтому оставайтесь на нашей волне и слушайте свои любимые песни.

0: осень на АСТВ.
1: Солнце моя, ты слышишь, что-то в сердце ревет.

0: Вот уж действительно, солнце сегодня нам дарит свою радость, свое тепло. Действительно, жить как-то хочется при такой погоде. А что нас ожидает вот сегодня именно, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, погода в большинстве городов Сахалина действительно солнечная, без осадков. В Александровске, Сахалинском, в Ногликах и в Поронайске плюс 19 градусов. В Красногорске, Макарове до 22 градусов тепла. В Долинске плюс 25. В Корсакове плюс 23 градуса. В Аниве 26 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильском плюс 20, а вот в Охотском пройдет единственное, где небольшой дождь, и здесь до плюс 26 градусов. В Южных Сахалинске также осадков не ожидается, воздух прогреется до 25 градусов, и ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%, только в оптике «Хамелеон», и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции, консультант.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
9: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября шоколад «Милка Макс», молочный, шок и бисквит 499,95 за 300 грамм. Картофель «КФХ», «Пион», «Молодой» 49,95 за 1 килограмм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

Это была Мона с композицией такой лиричной, такой мелодичной, с названием «Мама». Да, мама – это действительно тот человек, который любит бескорыстно, который абсолютно с собой, можно сказать, жертвует ради своих детей. И вот сегодня, 5 сентября, в честь матери Терезы отмечает Международный день благотворительности. Друзья, подумайте, кого вы можете поддержать, кому можете оказать свою поддержку, не только финансово, конечно, но и вложиться временем, своим вниманием, либо позвонить, просто позвонить своим родителям, маме, спросить, нужна ли какая-то помощь от вас, пожелать ей хорошего дня. Сегодня вот идеальный день, и не только праздник, да, но и суббота, по-моему, можно вот уделить внимание своей маме, своим родителям или людям, которые нуждаются в вашей поддержке. Мы идем дальше. Прямо сейчас встречайте на радио СТВ диджей Smash Moscow Never Sleep.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Начинаем ваши приветы и поздравления передавать на волне радио СТВ. Все карты в руки вам, друзья, а именно телефоны, скорее даже, в руки. Пишите на наши мессенджеры в Макс, Телеграм, радио СТВ на номер 8-900-660-15-05. Рассказывайте, чем занимаетесь, кого поздравить сегодня с любым праздником, событием. Быть может, у вас есть какой-то такой личный праздник, которого вы достойны, да, чтобы он прозвучал на волнах радио СТВ. Может быть, есть человек, который хотел бы услышать теплые слова также в нашем эфире. Все это, пожалуйста, 2 часа для этого мы в самое ближайшее будем озвучивать, слушать музыку и приятно проводить время в эту субботу. И еще раз напомню, наш телефон 8-900-660-15-05. Ну а вы пока пишите свои приветы и поздравления, я подумаю над тем, какую сегодня тему обсудить и о чем

0: Продолжаем эфир. Я напоминаю, что у нас стартовал программа «На одной волне». Программа для ваших приветов, поздравлений. Для того, чтобы мы с вами сегодня пообщались в ближайшие два часа в эфире радио АСТВ. И у нас есть поздравление. Пришло оно от Надежды Дворецкой. Милая, родная, красивая мамочка, с днем рождения тебя. Будь всегда радостна и счастлива. Желаю тебе отличного настроения, исполнения поставленных целей, гармонии, любви, мира и уюта. Пусть сбываются все твои мечты. Отличное поздравление, Надежда, учитывая, что сегодня действительно я не так давно говорила про то, что нужно, можно было бы по-хорошему придать привет и чем-то поздравить, чем-то помочь своей маме. У вас, у мамы сегодня день рождения. Друзья, берите пример с Надежды, присылайте нам на наши мессенджеры в Максе и в Телеграме свои поздравления и приветы. Есть привет от Анастасии, моя милая, любимая подруга Леночка. Поздравляю тебя с чудесными выходными. Надеюсь, мы сегодня встретимся и классно проведем время. Обязательно, девчонки, встречайтесь, обязательно собирайтесь и классно проводите время, потому что суббота, ну, это действительно тот самый день, когда нужно отдыхать и вместе, в хорошей компании, наслаждаться этим самым выходным. Мы продолжаем наш эфир, а вы пишите.
1: Два часа общения. Пишите сообщение. 8 900 660 15 05.

0: Мика нам советует всем расслабиться, релакс. Это именно то, что нам нужно. Суббота этому благоволит. Пожалуйста, друзья мои, расслабляйтесь, отдыхайте. И, естественно, не забывайте про то, что у нас с вами 2 часа общения на волне радио СТВ. У нас с вами это время для того, чтобы вы писали свои сообщения, приветы, поздравления и могли как-то порадовать себя и своих родных. Вот нам Варюша прислала такое сообщение. Передаю привет надоедливой младшей сестре. Надеюсь, она не будет меня сегодня доставать. Ну, Варюш, я очень надеюсь, что пройдет время, и ваша младшая сестра будет вам в радость. Ну, сегодня, девчонки, не ругайтесь, живите дружно, мирно. А я предлагаю, друзья, поговорить о том, как вы проводите выходные дни, что вы любите делать, какой отдых для вас действительно является отдыхом. Это что-то активное, какие-то активные прогулки, активные поездки, быть может, какой-то спорт, или это все-таки такой вот релакс максимальный дома на диванчике, какой-то сериальчик, просто телек, либо книжка. Ну, в общем, делитесь своими вариантами, что для вас действительно выходной и как вы заряжаетесь энергией на предстоящую рабочую неделю. За себя могу сказать, что я не люблю просто так лежать, и мне кажется, что я просто как-то бездумно трачу время, если я просто лежа лежу, ничего не делаю. Я люблю все-таки активный образ каких-то вот и жизни, и препровождения время, поэтому мне это близко. Но я знаю людей, которые просто любят лежа лежать. Вы из какой категории? Делитесь, пишите на наши мессенджеры в Максе и в Телеграме Радио СТВ на номер 8 900 660 15 05. Ну а прямо сейчас я расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков плюс 25, в Тымовском плюс 24 градусов, Смирных до 26 тепла, в Углегорске, Чехове и Хомске плюс 23, в Томари плюс 22, в Северо-Курильске всего 14 тепла, в Курильске до плюс 20. Во всех вышеперечисленных городах без осадков, ясно. В Южно-Сахалинске завтра ночью также без осадков от 9 до 11 тепла, днем тоже осадков не ожидается и воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-25.

0: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.
1: Ну что, вы пишете, это радует. А у нас такие, оказывается, здоровские, прекрасные события происходят на острове. К стыду своему признаюсь, не в курсе была, как-то упустила этот момент. А у нас, оказывается, сегодня такие праздники, дни городов Аха и Александровск-Сахалинске. Вот написала нам Анастасия: хочу поздравить северную столицу Аху с днем города и с днем нефтяника. Поздравляю нефтяников и газовиков с праздником. Вашу работу трудно переоценить, без нее не поедет ни одна машина и не будет тепла в домах. Низкий поклон за этот труд. Пусть он приносит достойные деньги, а после вахты вас всегда ждут дома. Отличные слова, лучше не скажешь, пусть так и будет. И от Екатерины тоже пришло такое замечательное поздравление. Зачитаю его прямо сейчас. С днем рождения, наш любимый Александровск-Сахалинский. Сегодня свой праздник отмечает самый первый город Сахалина, с которого началась история освоения нашего острова. Город Чехова, суровой каторги и невероятной человеческой стойкости. Здесь время течет иначе, а люди знают друг друга в лицо. Наш северный характер закаляется морскими ветрами Татарского пролива, но именно он делает нас одной большой семьей. Спасибо каждому жителю за то, что делаете эти улицы уютными, а родной дом – местом силы. Пусть у каждой семьи здесь будет повод для гордости, работа будет приносить радость, а будущее детей будет светлым и счастливым прямо здесь, на нашей малой родине. С праздником, александровцы! Крепкого всем здоровья и любви к нашему общему дому. Отличные слова, на самом деле, прекрасное поздравление. Я поздравляю всех жителей Александровска-Сахалинского и города Аха, и в частности с днем нефтяника. Пусть все у всех будет замечательно, настроение будет приподнятым. Радио АСТВ этому способствует своим музыкальным плейлистом. А я напоминаю, чтобы вы писали о том, как вы проводите выходные дни, что больше любите, лежа лежать за книжечкой или за сериальчиком, или все-таки активный отдых – это ваше. Пишите на наш Макс и также в наш телеграм-канал. Все это есть, любой выбирайте мессенджер по номеру 8 900 660 15 05.

продолжаем 2 часа общения, продолжаем делиться информацией о том, как мы с вами проводим выходные дни, что любите, что предпочитаете. И знаете что,

0: Оказывается, помимо Александровска есть еще и Ахи, да, есть еще и ПГТ Ноглики. Павел нам прислал: здравствуйте, сегодня день поселка Ноглики, с праздником. Ну что, это тоже достойно внимания, достойно того, чтобы об этом сообщить и поздравить всех жителей. И Наталья нам прислала: поздравляем жителей Тымовска с днем города, всем отличного настроения, привет с берега Арково, если правильно прочитала. Ну, друзья мои, это ж, по-моему, праздник какой-то, действительно. На нашей улице перевернулся грузовик с пряниками, а именно грузовик с такими отличными днями городов, поселков. Всех жителей поздравляю. Пусть будет сегодня хорошее настроение и отличный повод для того, чтобы отметить это все дело под самую лучшую музыку на радио СТВ. А я предлагаю прямо сейчас узнать, какая погода будет на завтра. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Итак, завтра по данным сайта rp5.ru в Александровске, Сахалинском и в Макарове без осадков плюс 23 градуса. В Ногликах плюс 26, в Поронайске и Красногорске до 22 тепла, в Долинске плюс 27, в Охотском плюс 24, в Корсакове и в Южно-Курильске до 20 тепла, в Аниве плюс 26, в Малокурильском прохладнее – плюс 14, везде без осадков. Так же, как и в областной столице, также ночь пройдет без осадков, здесь 9-11, днем также без существенных осадков и до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С деко выгодно.
9: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно, живи.
10: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
11: Правительство Сахалинской области напоминает: если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
12: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
13: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
12: И самое главное – забота о каждом пациенте.
13: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
12: Телефон 40 18 18.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
15: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: был. На одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.
1: Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления на радио СТВ. Еще одно поздравление пришло к нам на наш мессенджер Макси. Прислала его Татьяна. Что удивительно, сегодня еще один день рождения у поселка Энергетиков. Добрый день, уважаемое радио. Хочу поздравить свой поселок 65-летием. Поселок находится в Поронайском районе, называется поселок Энергетиков. Он очень красивый, зеленый, здесь живут хорошие люди. Энергетиков очень много, которые уже ушли на пенсию и остаются проживать в нашем поселке. Я хочу пожелать поселку процветания, а людям здоровья. В общем, всего самого хорошего нашему поселку. Я поздравляю всех энергетиков, проживающих в этом поселке, ну и вообще всех сахалинцев, потому что мы все одна большая семья, нужно всех поддерживать, поздравлять, и это очень-очень здорово, что оказывается такой урожайный день. Помимо этого, приходит еще и сообщение от вас, как вы проводите время, как вы предпочитаете проводить свои выходные, и вот пока активный образ жизни, он все-таки, ну, пока лидирует, поэтому все, кто любит лежа лежать, давайте пишите, это, наверное, тоже какая-то активность своего рода, но напишите, потому что нам, ну, вот лично мне интересно, кто как заряжается энергия на предстоящую рабочую неделю. Вика пишет: идем гулять с любимым человеком, собираемся в парк. Отличное времяпрепровождение. Я тоже с детьми, например, часто провожу время в парке и бегаю там, кстати, тоже. И много таких вот отдыхающих и просто праздно прогуливающих, и просто играющих в теннис, и просто бегающих. В общем, классно у нас парк. Можно, есть чем заняться, можно найти любое дело по душе. Пишите, как вы проводите время. Возможно, вы куда-то уже уехали, где-то отдыхаете. Погода классная, тепло сегодня относительно. И мне кажется, можно и рвануть куда-то на моря, озера. Сапы, скорее всего, еще себя не изжили. Еще, наверное, будет весь сентябрь актуальным. Если тоже есть такие мысли, делитесь, мне все интересно.

0: продолжаем наше общение. У нас в два часа общения. Вот час пролетел просто вот в моменте. Зачитываю ваше сообщение, которое приходит на мессенджер Макс. Почему-то Телеграм не очень активный сегодня, но тем не менее он у нас есть. Те, кто любят этот мессенджер, обязательно пишите туда. Ольга прислала сообщение: передаю привет Наденьке Полевой. Еще немного и домой пойдем. Наверное, девчонки сегодня на работе. Ну, такое бывает, я тоже сегодня на работе, и это нормально. Потерпите немного, действительно, если осталось чуть-чуть, скоро будете отдыхать. Андрей прислал сообщение: хочу поздравить Карасева Вячеслава с Рощино с днем рождения, пожелать ему всех благ и благополучия. Ну что ж, поздравим Вячеслава, и Радио СТВ обязательно поздравляет и всех благ желает. Есть еще и сообщение от вас, вот мужчины, кстати, активизировались, это радует, обычно девчонки такие у нас активные, а здесь вот пишет Олег: я люблю разный отдых, но вот сегодня дома у телевизора полдня, сейчас обедаю, слушаю Радио СТВ. Олег, приятного вам аппетита, отличный выбор, слушайте радио, наслаждайтесь музыкой. Сергей пишет: я каждые выходные ухожу в горы, работаю в офисе, мне нужна перезагрузка. Вот это отличный вид отдыха, я считаю. Мне просто, знаете, интересно, если Сергей сейчас в горах, там есть связь, если так, это очень похвально. И радио послушать, и сообщение написать. Но, возможно, сегодня у Сергея что-то пошло не так, он остался в городе. Тем не менее, это не повод для того, чтобы расстраиваться. Всегда можно найти отличные варианты для того, чтобы расслабиться, отдохнуть, перезагрузиться при предстоящей неделе. Пишите свои сообщения в мессенджер Макс и в ВКонтакте, в Телеграме Радио АСТВ 8 900 660 1505.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Все верно, 2 часа ваших приветов и поздравлений на радио СТВ. С вами в студии я, Елена Малевич, и я с удовольствием зачитываю ваши приветы, ваши поздравления. И мне интересно послушать, как вы любите проводить свои выходные, чем вы занимаетесь, как набираете сил и энергии на предстоящую рабочую неделю. У нас есть телефон для связи в мессенджерах. Это мессенджеры Макс и Телеграм. Радио АСТВ по номеру 8-900-660-1505. Вы можете писать свои сообщения. Не стесняйтесь, можете просто передавать приветы своим родным, своим друзьям, своим любимкам. Все это приветствуется, я обязательно прочитаю. У нас еще с вами целый час для приятного времяпрепровождения, для того, чтобы и пообщаться, и музыку классную послушать. Вот этот час именно для этого. Оставайтесь на радио АСТВ. СТВ.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

традиции больше всего денег тратится именно на выходных. Ну, это, наверное, и понятно, потому что люди отдыхают, где-то гуляют, куда-то ходят, быть может, даже ужинают, обедают в ресторанах, покупают детям мороженое, женщинам цветы. В общем, конечно, все, что зарабатывают в течение недели, все спускается в 2 дня. Друзья, ну, тем не менее, это, наверное, все-таки цель, ну, может быть, даже не то, чтобы цель, но это приятное все-таки времяпрепровождение, особенно если это доставляет удовольствие и дает какой-то определенный ресурс, почему бы, собственно, и да, да. Мы продолжаем читать ваши сообщения, которые приходят на наш мессенджер в Максе. Вот Мария нам написала, что мы с семьей любим проводить выходные на природе, либо же просто ездить куда-нибудь и жарить шашлыки. Но если погода не позволяет нам куда-то выехать, то мы просто остаемся дома и смотрим все вместе телевизор. По-моему, это тоже очень даже неплохо, просто провести время с семьей, неважно где, неважно как, главное компания, да. Вот еще у нас есть сообщение от Виктории, кстати, тоже она написала про один из способов отдыхать и тратить деньги на выходные. Я хожу на массаж на выходных, обязательно даю своему телу отдых. Получается, лежа лежу. Получается, что так. Это отличное времяпрепровождение. И ваше тело скажет вам спасибо, это 100%. Есть еще поздравление. С днем рождения. Люблю свой город всем сердцем. Привет ахинцам. Это от Романа. Берите пример с ребят. Пишите сообщения на мессенджер Макс, на Телеграм. Наш номер телефона для связи 8 900 660 1505. У нас есть еще какое-то количество времени для того, чтобы пообщаться. Я могу передать приветы, я могу передать пожелания на этот замечательный день, ну и в принципе на выходные. И, конечно, поздравить — это основное. Пишите, не стесняйтесь, берите в руки телефон и обязательно слушайте радио АСВМ.

0: Это был Никельбэк, и мы продолжаем передавать ваши приветы, ваши поздравления и, конечно, рассуждения на тему, кто как проводит выходные дни. Я предлагаю прям активно делиться, потому что выходные только начались, суббота у нас с вами потихонечку, вот знаете, уже набирает обороты, 14 часов 19 минут мне показывает время, и вы знаете, я думаю, что к этому часу уже наверняка вы уже что-то многое, наверняка уже что-то сделали. Возможно, кто-то только проснулся и позавтракал, такое тоже возможно, потому что вчера была пятница, и люди по-разному, знаете ли, пятницу ждут и отмечают, поэтому и такое возможно. Делитесь, не стесняйтесь, пишите свои сообщения на номер 8-900-660-1505 и, конечно, поздравляйте своих родных и близких не только с днем рождения, но и с какими-то другими событиями, просто передавайте привет, и это все приветствуется. А я планирую вам сейчас рассказать о том, какая будет погода завтра на Сахалине.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, в Ахе завтра плюс 25, в Тымовском и в Невельске плюс 24, Смирных до 26 тепла, в Углегорске, Чехове и Хомске плюс 23, в Томари плюс 22, в Северо-Курильске 14 тепла, а в Курильске до 20. Во всех городах без осадков. Как и в Южно-Сахалинске, осадков также не ожидается. Ночью у нас будет от 9 до 11 градусов тепла, а днем до плюс 25. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
2: Реклама.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
3: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Да, если тонуть, то только в глазах любимого человека. А вот если вы сейчас проводите время где-то на водоемах, то максимально осторожно, аккуратно с этим всем делом. Тем более, что это такое непредсказуемое, да, что вот вроде все хорошо, вот вроде бы дно, а потом хлоп, и нет его, и какое-то течение, и что-то еще. Поэтому вот берегите себя, будьте аккуратны. Хотя, возможно, в это время уже все закрыли купальный сезон, а может быть и нет, да, поэтому, если кто-то сейчас на водоемах, будьте аккуратны, внимательны, чтобы отдых приносил только лишь удовольствие. Я спросила вас в начале прошлого часа и продолжаю спрашивать сейчас, как вы любите отдыхать, как вы любите заряжаться энергией на предстоящую рабочую неделю, какой отдых вам по нраву, будь то активный какой-то отдых или все-таки дома с книжкой, либо у телевизора полежать на диванчике, тоже имеет место такой отдых. Вот мне интересно, что любите вы. И есть сообщения на эту тему, есть и поздравления. Кстати, хотелось бы отметить, что и у города Корсакова сегодня день рождения. Вот представляете, я просто в таком приятном нахожусь в шоке от того, что столько именинников. Привет, любимое радио, с вас начинается каждый мой день, это приятно. Поздравляю всех корсаковцев с днем рождения любимого города. Передаю привет моему любимому сыну, студенту-первокурснику Гаврюше, который сейчас в пути домой после первой учебной недели, а также своему любимому брату Антону и его спутнице Екатерине. Скорее приезжайте, море нас ждет. Вот, море действительно ждет, море зовет. И кто-то уже давным-давно туда рванул, кто-то, возможно, об этом только думает. Но я, знаете, смотрю сейчас в окно и вижу, что достаточно сильный ветер поднялся. Возможно, и погода все, это как-то вот весь вайб, всю атмосферу портит. И тем не менее, даже если не купаться, но поехать, подышать стоит того. Вот ко мне приезжают друзья из других городов, из других областей и делают такое умозаключение, что нигде, ни в одной стране мира нет такого ароматного запаха моря, морской капустой, йодом, вот этим вот каким-то свежим ароматом. Это, наверное, повод для гордости всех сахалинцев. А я напоминаю, наш телефон для связи, пишите на наш мессенджер в Максе или в телеграме радио АСТВ 8 900 660 15 05.

0: Друзья, берите телефоны в руки, пишите своим друзьям, подругам. У нас осталось не так много времени для того, чтобы пообщаться в эфире радио АСТВ. И сделайте это, не стесняйтесь. Я думаю, каждому вашему другу, вашему любимому человеку, быть может, будет приятно услышать его имя на волнах нашей радиостанции. В Телеграме получила сообщение от Ксюш. Я так понимаю, здравствуйте, можно поздравить с днем рождения города и передать привет моей маме Юлии Токаревой, а дочке Ксюше. Ксюша, конечно, можно вашу маму Юлию с днем рождения, а вот с днем города какого конкретно, вот это, конечно, вопрос со звездочкой, потому что, как оказалось, 5 сентября – богатый день на дни рождения городов, поселков. Поэтому было бы, конечно, здорово, если бы вы уточнили. Но, тем не менее, всех именинников, не только городов, но и людей я поздравляю. И предлагаю прерваться на прогноз погоды в городах Южно-Сахалинск, в городах Сахалина на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cres – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском и в Макарове до плюс 23. В Ногликах плюс 26, Поронайске и Красногорске до 22 тепла, в Долинске плюс 27, в Охотске до 24 градусов тепла, в Корсакове и Южно-Курильске до плюс 20, в Аниве 26 градусов с плюсом, а в Малокурильске всего 14. Везде осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске также без осадков, ночью от 9 до 11 тепла, а днем плюс 20, плюс 25. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С деко выгодно.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно, живи.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
1: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября завтрак «Хрутка», колечки шоколадные 119,95 за 210 грамм. Сыр «Юговской» в ассортименте 179,95 за 200 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolie.

0: Орион. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Бэггин, ну уж очень-очень такой зажигательный, веселый трек. Под него и картоху можно выкопать. Вот поздравляю тех, кто справился с этим делом. Выкопал, результат получил, глаз радуется, тело приятно болит. По-моему, все здорово сложилось в эту субботу. К нам в Макс Ярослав прислал сообщение. Поздравляю с днем города. Самый лучший город острова Корсаков. Пусть город процветает и радует жителей и гостей. А также с днем рождения Заботкина Александра. Счастья, здоровья и успехов во всем. Ярослав завершает своим сообщением нашу программу «На одной волне». И я, пожалуй, тоже воспользуюсь своим служебным положением. Поздравлю Колесникову Марину. Марина моя приятельница, добрая, хорошая. У нее сегодня день рождения. Марин, пусть твои мужчины тебя радуют. Заботливый муж и послушные дети, при этом радостные и самостоятельные. Пусть рады своими успехами. Ну и, конечно, женского счастья. А я с вами на этом завершаю программу «На одной волне». Обязательно залетайте на эфир завтра в это время с часа до трех по Сахалинскому. Будем передавать приветы и, конечно же, общаться.

0: Друзья, я с вами прощаюсь. Это время я провела с вами, а вы со мной. Меня зовут Лена Малевич. Обязательно встретимся с вами на радио АСТВ уже завтра. Также в первую смену будем наслаждаться музыкой и общаться, конечно же. Радио АСТВ специально для вас. Просто пару слов, просто ни
1: о чем, чтобы... На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Засидкевич. Это группа «Добро».
4: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы «Топ Хит Чарт»,
3: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
4: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
3: И лето, к сожалению, не исключение. И тоже уже закончилось. Топ-хит-чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
2: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
1: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и топ-хит-чарт с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: 8-е место.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Предстоящие сутки на Сахалине погода без осадков. В Ахе до плюс 25, в Тымовском и Невельском плюс 24 градуса, Смирных плюс 26, в Углегорске, Чехове и Хомске до 23 градусов тепла, в Северо-Курильске плюс 14, в Курильске плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, плюс 9, плюс 11, а днем до 25 градусов выше нулевой отметки. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
10: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на топ-хит и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе ТОП-ХИТ во ВКонтакте и в телеграм-канале ТОП-ХИТ. Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
11: Убегу, Скатл и Эдди Моно, победитель голосования ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
2: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем Holy Flame. Встречайте Holy Flame в нашем

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». В эфире «Топ Хит Чарт», и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
2: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
1: А по данным «Топ Хит», на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке лучших.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, плиты и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра на Сахалине предстоит погода без осадков. В Александровске, Сахалинском и Макарове плюс 23, в Ногликах и Иваниве 26 градусов тепла, в Поронайске и Красногорске ожидается до 22 градусов, в Долинске плюс 27, в Охотском плюс 24, в Малокурильском плюс 14 градусов, а вот в Корсакове и в Южно-Курильске до 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ночь пройдет без осадков от 9 до 11 градусов выше нулевой отметки, а днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
9: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа «Добро». И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
10: «Добрая душа», Дмитрий Маликов.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на «Топ-хите» в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель интернет-хита «Marlboro».

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой

0: Тройка лидеров этой недели.
1: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
2: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
1: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
2: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
1: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
2: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
1: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юли Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Top Hit назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
0: Лидер Top Hit

0: во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
3: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
2: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
4: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
5: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Солдатова.
1: Минутка культурного просвещения. Давайте с этого начнем. В Швеции есть прекрасная традиция. Называется Лордагсгордис. Традиция в чем заключается? Детям официально разрешают есть конфеты только по субботам. Традицию придумали еще в 20 веке ради, чего бы вы думали, здоровья детских зубов. О, как, представляете, целая страна 7 дней ждет законного дня сладкого. У нас бы, конечно, такое не прижилось. У нас суббота в целом и так считается уважительной причиной съесть что-то вкусненькое, себя побаловать. Насыпаю вам Black Eyed Peas для аппетита, дальше сами разберетесь.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: С утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: Ну вот и дождались. Прямо сейчас свежая сводка от синоптиков на день завтрашний. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается погода без осадков, плюс 25 градусов. Далее по городам везде обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске завтра плюс 24. В Смирных еще теплее, 26 градусов. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске плюс 23. В Тмари завтра плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14. В Курильске до плюс 20 градусов, тоже без осадков. В областной столице этой ночью плюс 11. Завтра днем до 25 градусов тепла. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
5: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

Давайте немножечко ударимся в ретроспективу 5 сентября. Та-ра-та-та-та. Что же у нас там было интересненького? Ну, давайте вот, к примеру, 1977 год возьмем. 5 сентября НАСА запускает Voyager 1, аппарат в космос запускает, который до сих пор летит и уже находится дальше всех объектов, созданных человеком, на минуточку. Когда вам кажется, что рабочая неделя у вас как-то подзатянулась, вспоминаем Voyager 1, он летит уже почти полвека, даже не думает разворачиваться обратно. Ну, а мы пока с вами отдыхаем, и отдых у нас звонкий, так сказать.

0: Для тех, кто любит кататься на машине под рок и гитарные соло, хорошая новость в блоке легенда. Через пару минут коллектив Linkin Park с композицией In the End, а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове, плюс 23 градуса без осадков. Далее по городам везде синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в Ногликах, а также в Аниве завтра плюс 26, в Поронайске и Красногорске плюс 22. В Долинске 27 покажет столбик термометра с плюсом, в Охотском плюс 24, в Корсакове, а также в Южно-Курильске завтра около 20 градусов выше нуля, ну а в Малокурильском тоже без осадков плюс 14. В областной столице этой ночью 11 градусов, завтра днем до плюс 25. Осадков не обещают, ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Солдатова.
1: Задаемся вечными вопросами вместе с Первым областным. Давайте спросим себя, как же нам с вами не потратить все денежки за эти выходные? Я думаю, что очень просто. Перед каждой покупкой задаем себе вопрос. А купил или купила бы я это себе утром 1 января? Потому что вот вечером летним человеку кажется жизненно необходимо абсолютно все, от гамака до какого-то светящегося фонтанчика для кота. А купил ли бы я это 1 января или в понедельник? Ну, как вам нравится больше? Если да, то вещь, наверное, стоящая, все-таки надо брать. Ну, а когда еще мы с вами так весело поговорим про январь, ребята, когда на дворе +25, оставайтесь вместе с нами, далее Эндшпиль продолжит этот час.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Отличные новости. Гадать о погоде на завтрашний день не придется. Свежая сводка от синоптиков уже у меня в руках, но плейлист тоже заряжен. Оставайтесь с нами. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 сентября в Ахе ожидается ясная погода, 25 градусов с плюсом. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском и в Невельске завтра плюс 24. В Смирных воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске 23 градуса выше нуля, в Тумари плюс 21. В Северо-Курильске завтра 14 градусов без осадков. В Северо-Курильске 14 градусов, в Курильске до плюс 20, также без осадков. В областной столице этой ночью плюс 11, завтра днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
9: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Каждые выходные любые люди, уважающие себя, которые ценят культурный досуг, задаются вопросом, а не сходить ли нам в кино. Ну, а я предлагаю вам сходить в кино по нашим пригласительным, причем в киноконцертный зал «Октябрь», где потрясающее изображение, потрясающий звук, и сходить на любой сеанс вместе с вашей половиной или с другом, подругой и так далее. Все, что нужно сделать, это угадать известного человека в нашей игре «Сорви маску». Как и каждые выходные, загадываем известную персону. Ну что, поехали! Предлагаю вам сейчас взять в руки свои телефончики, открыть приложение под названием Telegram и зайти в нашу любимую группу. Называется она «Радио АСТВ». Обязательно нужно быть нашим подписчиком. Надеюсь, здесь у вас уже галочка стоит. Итак, последний пост. Открываем его. Там сегодня у нас на балансе с вами девушка. Причем не абы какая. Талантливая, молодая, красивая. Смотрим на ее фотографию. Что-то не хватает, что-то слегка подзаблюрено, но узнать ее вполне себе можно. Если знаете, кто она по этой фотографии, догадались все-таки, хоть мы и спрятали часть лица, то пишите ее имя, фамилию этой актрисы, на сегодняшний день известной очень. Куда можно слать ответы? Пишите в Макс, пишите в Телеграм личные сообщения на номер +7 900 660 1505. Все читаем, все смотрим, все суммируем. А также пишите ваши комментарии под постом, где размещена эта фотография. Поскольку сегодня у нас 5 сентября, давайте так, пусть 25-й по счету правильно ответивший и забирает билеты в кино. Время пошло, пишите правильные ответы. И даю подсказку, если хотите быть 25-м по счету, можно писать ответ не один раз, но это по секретику.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: Сорви маску. На радио АСТВ.
1: Давайте добавим немножечко активности в этот субботний день. Ребята, я напоминаю, если мне не прилетает 25 по счету правильных ответов, то билетики в киноконцертный зал «Октябрь» на любой сеанс на две персоны остаются в банке у радио АСТВ, поэтому торопимся. Объясняю еще раз механику, что же мы с вами делаем. Мы берем телефончики, открываем Телеграм, заходим в группу Радио АСТВ в телеге. Там висит красивая картиночка, на ней изображена девушка симпатичная. Если знаете, кто она, пишите на номер +7 900 660 1505 в личные сообщения в Макс и в наш Телеграм. Ее имя и фамилию. 25-й по счету правильный ответ принесет вам заветные билетики. Ну и, конечно, комментарии под постом в телеграм-канале Радио АСТВ тоже участвуют. Я жду буквально еще несколько минут, и если нет 25-го человека, то билеты остаются у нас. На вашем месте я бы чуть-чуть поднапряглась, чуть-чуть сделала маленькое усилие. Обязательно жду самого везучего, озвучу, если таковой нарисуется.
0: Сорви маску на Радио АСТВ.

буквально через несколько мгновений приоткроем завесу тайны, кто же у нас сегодня победитель, кто забирает билеты в киноконцертный зал «Октябрь» на две персоны. Спойлер, победитель у нас есть-таки, да, и есть 25-й по счету правильный ответ. Но прямо сейчас информация о погоде, а после будем разбираться с итогами игры «Сорви Москву». Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, плюс 23. Далее в городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах, а также в Аниве завтра плюс 26. В Поронайске, Красногорске, Корсакове, а также в Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Макарове, а также в Охотском завтра плюс 24. В Долинске еще теплее, плюс 27. В Малокурильском завтра тоже без осадков 14 градусов тепла. В областной столице этой ночью плюс 11, завтра

0: Приноси экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Как приятно, как мы любим ведущую раздавать подарки. Если бы вы только знали, как здорово, когда наконец-то видишь ажиотаж, отсчитываешь ваши ответики и находишь победителя. Для начала, все ответы сегодня безошибочно, между прочим, не каждый раз у нас такое, но сегодня ни одной ошибки, абсолютно все, кто присылал нам ответы в Макс, в Телеграм и в личные сообщения, все абсолютно угадали верно. Действительно, девушка на фотографии — это Эмма Робертс. Могу посоветовать вам хорошее кино на сегодняшний вечер с ней. Допустим, фильм «Пара на празднике» очень не дурен. Особенно подойдет для влюбленных парочек. Ребята, это комедия, романтическая, все в лучших традициях. Партнер там у нее по сценарию очень даже интересный, импозантный. Вы кайфанете, я уверена. Итак, фильм «Пара на празднике» смотрим с Эммой Робертс, которая у нас сегодня героиня программы «Сорви маску». А победителем и 25-м по счету, приславшим правильный ответ, становится девушка по имени Наталья. Загадочная, без фамилии. Здесь у нее профиль в Максе, в мессенджере. Но последние циферки номера 1541. Еще раз, Наталья, слышите свои цифры? 1541, это значит, вы забираете билеты. Я надеюсь, что Наталья есть кого взять с собой в кино, а если нет, она обязательно найдет за выходные себе интересного партнера, с кем можно посмотреть кино. Ну, а мы с вами продолжаем. Возвращаемся в музыкальный плейлист от радио АСТВ. Кто в этом канун, не оказался 25-м, ребята, не переживайте, завтра у нас с вами воскресенье, и примерно в это же время будет еще одно заблюренное лицо, которое может и вам теоретически принести победу. Так что всем удачи в будущих играх.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: согласитесь, под наш плейлист, под плейлист радио СТВ очень приятно замышлять какие-нибудь шалости выходного дня. Мы всегда, пожалуйста, еще много отличных треков на этот вечер у нас. 18.00 на Сахалине.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Здорово, когда есть с кем разделить этот выходной, когда есть друзья. А что, если они в отпуске или, ну, их нет? Вот так получилось, или все заняты. Задумалась, где сейчас вообще находят друзей? Раньше, помнится, это во дворе. Во дворе начиналась дружба, сейчас она, наверное, начинается... В комментариях, в каких-то чатах, на пробежках, может быть, в настолках, на курсах каких-нибудь, даже в очереди за кофе. Главное открытие взрослой жизни. Друзья у нас с вами появляются там, где люди регулярно жалуются на одно и то же. Согласитесь, это аргумент. Грех жаловаться на этот сентябрь, но я попробую, давайте. Чтобы с вами подружиться, как же раздражает идеальная осенняя картинка, как где все так гармонично, и цвет, и звук, и желтые летящие листики. Прям бесит. Теперь слово вам. Жалуйтесь рядом с другими людьми. Возможно, это вас сблизит. Слово вам и ребятам из Icona Pop. Давайте развеселимся, что ли, чуть-чуть.

0: Акции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. А я тебе душу, душу, душу.

0: Неплохое предложение от Зиверт — пойти на самый верх, встретить рассвет. Что касаемо нашей локации, можно вполне себе на горный воздух подняться и там встретить рассвет, тем более, что погода завтра ожидается без осадков. Ну а подробности все в прогнозе. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 сентября в Ахе плюс 25 без осадков. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске завтра плюс 24. В Смирных 26 градусов со знаком плюс. В Углегорске, Томари, а также в Чехове и в Хомске завтра. Воздух прогреется до температуры плюс 23. В Северо-Курильске 14 градусов тепла. В Курильске завтра плюс 20. Тоже без осадков. В областной столице сегодня ночью плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
5: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

все наши слушатели прекрасно знают, осведомлены о том, что по выходным у нас новостной отдел отдыхает, ведущие трудятся, но новости, тем не менее, есть. Вот нашла одну, давайте поделюсь с вами. Перекликается немножко с вчерашним днем пятницы. В Британии украли 70 тысяч пинт пива Гиннес. Воры приехали на склад в Чешире на двух тягачах, подцепили готовые прицепы с пивом и спокойно уехали. Ну а внутри находилось 800 бочек общей стоимостью 115 фунтов стерлингов. Все пиво предназначалось, конечно же, для британских пабов. У полиции одна надежда, что 70 тысяч пинт все-таки трудно выпить. Тихо. Хочу обратиться к этим ребятам. Может быть, они из чайника или из утюга слышат сейчас АСТВ. Просто дайте нам знак, где вы находитесь. Мы выезжаем.

взрослый мужчина, который хочет, чтобы мама забрала его домой. Думаю, это немножечко грустно. Давайте чуть-чуть переключимся. Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Кресс. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, плюс 23. Далее по городам везде синоптики радуют погодой без осадков. Температура воздуха в Ногликах, а также в Аниве завтра плюс 26. В Поронайске, Красногорске, а также в Корсакове и Южно-Курильске 22 градуса выше нуля. В Макарове и Охотском плюс 24. В Долинске завтра еще теплее, плюс 27. В Малокурильском 14 градусов и тоже без осадков. В Южно-Сахалинске

0: учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

первая неделя сентября для школьников. В целом, наверное, похоже на возвращение из отпуска в офис. Только отпуск этот у них был 3 месяца. Поэтому, если дома у вас есть школьник на данный момент, да, замечен, идентифицирован, не задаем лишних вопросов. Давайте все-таки дадим детям адаптироваться к мысли, что до следующих каникул всего ничего, 9 месяцев. И не требуем делать домашку в полном объеме на понедельник. Оставим детей в покое и займемся телодвижениями выходного дня.

0: Так, так, ну что, субботний вечер набирает обороты для любого вида досуга. Ребята, у нас есть саундтрек на этот вечер. Оставайтесь в компании Радио АСТВ, 19.00 на островах.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Кудатова.
1: У нас на Сахалине можно встретить медведя, лису, соболя, нилью и еще массу интересных существ. А вот, допустим, кенгуру в естественной среде у нас не водятся. И это хорошо, потому что сахалинские пробки на море, медведи, циклоны – это, в принципе, уже достаточный набор сюрпризов и без прыгающих австралийцев. Ну а для тех из вас, уважаемые слушатели, кто допрыгался еще вчера и сегодня ложится спать до полуночи, релаксовые мелодии от АСТВ не дадут наделать ошибок.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 25. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске, плюс 24. Смерных завтра 26 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске, плюс 23. В Томари 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Курильске завтра около 20 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Купи кухню,
2: шкаф, подарок.
3: С Деко выгодно живи.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
1: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Есть у нас водители, ну, такая категория людей, которые выключают музыку вообще перед сложным поворотом или парковкой. Хотя все понимают, если навигатор говорит вам через 300 метров направо, песня в целом никак не мешает, не перебивает, но нет. Почему-то для успешного маневра нужна абсолютная тишина. Так мозг включает режим пилота Формулы-1, очевидно. Ну, ваш болид, ваши правила. Далее у нас позитивные наблюдения. На каждый день от меня, от Радио СТВ, не меняйте хорошую волну.

эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове погода будет без осадков, плюс 23 градуса. Далее по городам везде синоптики радуют прогнозом без существенных осадков. Температура воздуха в Нугликах, а также в Аниве завтра, плюс 26. В Поронайске и Красногорске 22 градуса выше нуля. В Долинске столбик термометра поднимется на отметку плюс 27. В Охотском завтра 24 градуса выше нуля. В Корсакове, а также в Южно-Курильске до плюс 20. В Малокурильском тоже без осадков и плюс 14. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.

0: магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
1: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября шоколад «Милка Макс», молочный «Шок» и бисквит 499,95 за 300 грамм. Картофель «КФХ», «Пион», «Молодой» 49,95 за 1 килограмм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Сода отрекаются от вечеринок. Видимо, больше по душе им утренники. Но я все-таки надеюсь, вам этим вечером повезет повеселиться. С Калининской области 8 вечера. Ровно.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Солдатова.
1: Если в выходные дни вы добровольно встречаетесь с вашими коллегами, поздравляю, вам очень повезло, потому что есть коллективы, где люди не хотят встречаться даже в рабочее время, но если вы вместе ездите с коллегами на природу и никто никого не раздражает, это уже... Ну, практически корпоративная форма счастья. Повезло ли вам вот так вот крупно, или все-таки отдыхаем от офисных лиц с особым наслаждением? Впрочем, неважно, какой вариант. Главное, что вечер перестает быть томным, когда появляется Рианна.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 25. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске, плюс 24. В Смирных завтра 26 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске, плюс 23. В Томари 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Курильске завтра около 20 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове погода будет без осадков, плюс 23 градуса. Далее по городам везде синоптики радуют прогнозом без существенных осадков. Температура воздуха в Нугликах, а также в Аниве завтра, плюс 26. В Поронайске и Красногорске 22 градуса выше нуля. В Долинске столбик термометра поднимется на отметку плюс 27. В Охотском завтра 24 градуса выше нуля. В Корсакове, а также в Южно-Курильске до плюс 20. В Малокурильском тоже без осадков и плюс 14. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: «Инфошум». Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Легенда на радио АСТВ.

подходит к завершению этот час, а также подходит к своему финалу мое эфирное время. Спасибо всем, кто провел с нами эти несколько часов. Я надеюсь, у вас отличные планы есть на вечер, на отдых. С вами была Катя Солдатова. Двигайтесь в свое удовольствие и, главное, с музыкой в сердце. Обняла. Пока.

0: информации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

да в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 25. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске, плюс 24. В Смирных завтра 26 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске, плюс 23. В Томари 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Курильске завтра около 20 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове погода будет без осадков, плюс 23 градуса. Далее по городам везде синоптики радуют прогнозом без существенных осадков. Температура воздуха в Нугликах, а также в Аниве завтра, плюс 26. В Поронайске и Красногорске 22 градуса выше нуля. В Долинске столбик термометра поднимется на отметку плюс 27. В Охотском завтра 24 градуса выше нуля. В Корсак

0: Найтский и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 25. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске, плюс 24. В Смирных завтра 26 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске, плюс 23. В Томари 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Курильске завтра около 20 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове погода будет без осадков, плюс 23 градуса. Далее по городам везде синоптики радуют прогнозом без существенных осадков. Температура воздуха в Нугликах, а также в Аниве завтра, плюс 26. В Поронайске и Красногорске 22 градуса выше нуля. В Долинске столбик термометра поднимется на отметку плюс 27. В Охотском завтра 24 градуса выше нуля. В Корсакове, а также в Южно-Курильске до плюс 20.

0: Реклама.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 25. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске, плюс 24. В Смирных завтра 26 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске, плюс 23. В Томари 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Курильске завтра около 20 градусов. Градусов тепла тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки,
3: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 840.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове погода будет без осадков, плюс 23 градуса. Далее по городам везде синоптики радуют прогнозом без существенных осадков. Температура воздуха в Нугликах, а также в Аниве завтра, плюс 26. В Поронайске и Красногорске 22 градуса выше нуля. В Долинске столбик термометра поднимется на отметку плюс 27. В Охотском завтра 24 градуса выше нуля. В Корсакове, а также в Южно-Курильске до плюс 20. В Малокурильском тоже без осадков и плюс 14. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 сентября, в Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 25. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске, плюс 24. В Смирных завтра 26 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, а также в Хомске, плюс 23. В Томари 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Курильске завтра около 20 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Осадков не обещают, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.

0: радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Радио АСТВ. Первое областное.

то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Два регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
5: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, горы.

0: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.

0: завод.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: И каданно нежданно с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
2: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа «Добро».
3: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы Top Hit Chart,
2: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
3: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
2: И лето, к сожалению, не исключение. И тоже уже закончилось. Топ-хит-чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
2: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
1: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ-хит-чарт» с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: 8-е

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 сентября. В Ахе без осадков плюс 25 градусов. Далее по городам везде ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Невельске сегодня плюс 24. В Смирных 26 градусов со знаком плюс. В Углегорске, Томари, а также в Чехове и в Хомске плюс 23. В Северо-Курильске 14 градусов тепла, в Курильске сегодня до плюс 20, тоже без осадков. В областной столице сегодня днем максимальная температура плюс 25. 5 градусов, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
7: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на «Топ Хит» и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
8: «Убегу», «Скатл» и «Эдди Моно», победитель голосования ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
2: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем Holy Flame. Встречайте Holy Flame в нашем

0: одну.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
2: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». В эфире «Топ Хит Чарт», и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
3: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
2: А по данным топ-хит, на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градус». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градус» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке лучших летних хитов.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 сентября. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 23 градуса. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах и Аниве сегодня 26 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске, а также в Корсакове и в Южно-Курильске 22 градуса выше нуля. В Макарове, а также в Охотском плюс 24. В Долинске сегодня потеплеет плюс 27. В Малокурильском 14 градусов со знаком плюс и тоже без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не будет. Плюс 25 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
0: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
10: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа «Добро». И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
11: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на «Топ-хите» в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт «Топ Хит Лайв».
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
1: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит-шаде прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
2: Да, более того, шаде этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
1: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая шаде.

0: В мире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юли Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбери.
0: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Top Hit назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
2: Лидер Топ

0: мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
3: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
2: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
4: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: На Сахалине 10 утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Да, все верно, друзья, это я вновь с вами в это воскресенье. Доброго всем утра. У нас есть еще один денек, чтобы отдохнуть и набраться сил и плодотворно, продуктивно провести его для себя и для своего отдыха. Радио СТВ вам в этом поможет. У нас плейлист с прекрасными песнями, которые вы можете слушать в течение всего дня. Под них можно и потанцевать, и расслабиться, и вспомнить приятные моменты своей жизни. И прямо сейчас композиция 23-го года «Где-то там» от Тайпан и Лизы.

Пришло время узнать, что нам пророчат звезды на день грядущий. Вы либо берете эту информацию и как-то строите с этим свой день, либо придерживаетесь своего плана, решать только вам. Итак, овны, день располагает к завершению давно начатых дел, которые вы постоянно откладываете. После этого появится приятное ощущение свободы и желание заняться чем-то новым. Ну, здесь не поспоришь. Тельцы, день не подходит для крупной покупки, лучше еще раз все обдумать. Возможно, завтра появится более выгодный вариант, или вы поймете, что вещь вам совсем не нужна. Близнецы, сегодня организм может напомнить о необходимости полноценного отдыха. Ну, когда, если не в воскресенье? Не пытайтесь компенсировать усталость лишней чашкой кофе, лучше не перезагружать себя домашними делами. Рак, новая идея может прийти совершенно неожиданно, запишите ее, и даже если сейчас она кажется слишком смелой, позже из нее может получиться перспективный проект. Лев, во второй половине дня возможен разговор, которого вы долго избегали. Он может оказаться эмоциональным, но зато потом после него все станет намного понятнее. Дева, сегодня стоит быть внимательнее к приглашению на свидание. Человек, которого вы давно раньше воспринимали как знакомого, может неожиданно проявить свою симпатию. Весы, день подходит для домашних процедур, ухода, теплый душ, уход за кожей, расслабляющая маска. Спокойный вечер помогут вам вернуть ощущение комфорта. Вот весы, вот вам, по-моему, лучше всего звезды пожелали. Скорпион, для новых отношений день подходит лучше, чем для выяснения старых. Легкое общение и совместное увлечение способны стать началом интересной истории. Стрелец, сегодня финансовая удача может проявиться не в получении денег, а в удачной экономии. Найденная скидка или выгодная акция способны улучшить бюджет. Козерог, день и особенно вечер могут стать теплыми для влюбленных. Оставьте дела и на потом и подарите друг другу хотя бы несколько часов спокойного внимания. Водолей, сегодня может появиться повод для ревности. Не спешите устраивать скандал, а лучше все выясните. Рыбы, сегодня особенно важно правильно распределить энергию. Оставьте силы не только на обязательства, но и на те дела и занятия, которые приносят вам радость.

прожитой без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Остался действительно один день из выходных дней. Будем проживать его со своими любимыми людьми и с радио СТВ. Прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахее смирных осадков не ожидается и около 25 градусов тепла. В Тымовском и Невельске плюс 24, в Углегорске, Тамари и Чехове до 23 тепла, в Хомске тоже плюс 23, в Северо-Курильске плюс 14, в Курильске до 20 градусов выше нулевой отметки. Во всех городах осадков не ожидается. В областной столице сегодня также без осадков. Воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

действительно, любовь творит чудеса, и она и мир заряет, и сердца наши наполняет, и мы, соответственно, только это является движущей силой человека на этой земле, и я желаю вам всем, конечно же, любви, любви к своей семье, к своим выходным, к нашей радиостанции. В общем, не скупитесь, друзья, на любовь и на ее проявление. И знаете, вот я подумала, что все-таки мало кто любит воскресенье, все как-то больше набрасываются на вечер пятницы и субботы, но оно и, конечно же, понятно и логично, это более активный отдых, а вот зато воскресенье – это самый что ни на есть семейный день. Такой легкий, расслабляющий отдых, который нам всем действительно очень-очень нужен. Это то, что тот самый день, когда мы можем просто расслабиться, ну, в первой половине, наверное, дня, потому что ближе к вечеру начинается суета и сборы, но это уже будет, конечно же, позднее. Сейчас самое время еще можно даже поваляться в кровати, кто-то уже завтракает. Приятного вам, друзья, аппетита. И для того, чтобы слушать любимую музыку, смотреть любимые сериалы и просто медленно, спокойно, за приятными разговорами прогуливаться по улицам города и, может быть, даже и куда-нибудь выехать недалеко, чтобы в пробках не тратить драгоценное время. Я предлагаю время не тратить, а проводить его с удовольствием вместе с музыкой от Радио СТВ.

0: Поговорим не о миллионах, а о погоде, которая предстоит сегодня на Сахалине. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, в Александровске, Сахалинском, Макарове и в Охотском плюс 24 градуса, а в Ногликах и в Аниве плюс 26, в Поронайске, в Красногорске в плюс 22 градуса, в Корсакове и Южно-Курильском плюс 20, в Долинске ожидается теплее всего плюс 27, а в Малокурильске прохладнее плюс 14. Во всех городах Сахалина осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске также сегодня погода будет без осадков и воздух прогреется до 25 градусов. А юго-западный ветер от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
7: Горячая вода – это хорошо.
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
9: Телефон 6-7.
10: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
11: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября завтрак «Хрутка», колечки шоколадные 119,95 за 210 грамм. Сыр «Юговской» в ассортименте 179,95 за 200 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

я очень надеюсь, что данная энергичная композиция, этот трек взорвал вас в хорошем смысле этого слова. Вы уже давно проснулись, но под него невозможно просто не проснуться и не пуститься танцевать, потому что, ну вот, есть в нем такая отличная особенность. А вот немного ранее в нашем плейлисте прозвучала инстасамка и Ольга Бузова с композицией «Я хочу». Девчонки пели про миллион. А вот я нашла интересную такую новость про другую нашу российскую певицу Клаву Коку. Вот она заработала этот миллион всего за один день, и заработала она его на собственной свадьбе, просто продав кусочек торта своим гостям. Был замечательный такой у них аукцион. Кто больше даст, тот и есть у него возможность у первого съесть замечательный десерт. И вот, знаете, не поскупился блогер и продюсер Ярослав Андреев. Он заплатил за кусочек этого лакомства 1 миллион рублей. Ну вот, бывает и такое. Естественно, молодожены были счастливы. Это придало такого драйва и энергии данному мероприятию. Далее молодожены уехали отдыхать в свадебное

0: На Сахалине 11 утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Весна.